Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.